лишены нервы, что ли, обожжены тишины, чтобы идти от сосны, щекоча нас, перемещалась холодящая, словно шалость, от спины до мизинца ступни, тишины, звуки будто отключены. Чем назвать твои брови с отливом, пониманием молчаливым, пониманием молчаливым, тишины. Звук запаздывает за светом, слишком часто мы рты разеваем, настоящее неназываемо, настоящее неназываемо.

по-едкому запаху дыма мы поймем, что идут чабаны. Значит, вечер скипает приварок, они курят